что есть. Мачей пупил, ждет лад тыщенца, хиба душа врацаемца, споза гробу для покуты, в права за форт, за гор...